Фамарита кун стява нас фасам баран. Ли маитан цик наум цена енем бара варан. Бада бад, мянцу анцы дада дад. Ли сайки фама туа на верно узазазаз.